на коре сишань, навещаю Синь-э. Колышется лодка, я в путь по реке отправляюсь. Мне надо проведать обитель старинного друга. Закатное солнце хоть чисто сияет в глубинах, но в этой прогулке не рыбы меня приманили. Залив каменистый, гляжу сквозь прозрачную воду. Песчаная отмель, ее я легко огибаю. Бамбуковый остров, я вижу, на нем рыболовы. Дом, укрытый травою, я слышу, в нем книгу читают. За славной беседой забыли мы оба о ночи. Все в радости чистой встречаем и утренний холод. Как тот человек он, что пил из единственной тыквы. Но праведник мудрый всегда был спокоен и весел.

Пишу на стене кельи учителя, и учитель там, где занят созерцанием, поставил дом с пустынной рощей рядом. Вдаль от ворот прекрасен холм высокий. У лестницы глубоко дно оврага. Вечерний луч с дождем соединился. Лазурь пустот на тени дома пала. Ты посмотри, как чист и светел лотос, и ты поймешь, как сердце не грязнится.

том, как Юань Даньцю жил отшельником в горах. В восточных горах он выстроил дом, крошечный, среди скал. С весны он лежал в лесу пустом и даже днем не вставал. И ручейка он слышал звон и песенки ветерка. Ни тряски, ни ссор не ведал он, и жить бы ему века.

Начало осени. Еще незаметно осень в начале, а ночи уже длинней. Порывами ветер прохладный веет и свежесть с собой несет. И жаром пылавший зной отступает, и в доме тишь и покой. И листья осоки внизу ступеней от капель росы блестят.

возвращаюсь из даосского храма Цисыгуань, а Ван Баюнь следом за мной. Я долину покинул с утра еще до полудня, а вернулся домой, когда солнце уже померкло. Обернувшись, гляжу на ведущую вниз дорогу, только вижу на ней, как бредут коровы и овцы. На горе дровосеки теряют во тьме друг друга. Насекомые в травах с вечерним холодом стихли. Но убогую дверь оставляю все же открытой. На пороге стою, чтобы встретить приход Баюня.

Люблю дорожкой лесною, не зная сам, куда брести. Двойной глубокой колеёю идёшь, и нет конца пути. Кругом пестреет лес зелёный, уже румянит осень клёны, а ельник зелен и тенист. Осенник жёлтый бьёт тревогу, осыпался с берёзы лист. И как ковёр устлал дорогу. Идёшь, как будто по водам, нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река. На тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет. И криком кляче помогает старик, а на возу дитя. И деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя, в круг с лаем суетится жучка. И звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом.

Дзюдзо и Завари называют себя Эцудзином. Очевидно, потому что родом он из земли Эцу. Нуждаясь в просе, рисе и хворости, он выбрал уединение среди городской суеты. 2 дня служит, 2 праздничает, 3 служит, 3 праздничает. Он любит хорошее вино. И когда, захмелев, приходит в благодушное расположение духа, начинает петь хайке. Таков мой друг. Снег

Некий Сора поселился по соседству с моей хижиной. И с тех пор ни утро, ни вечера не проходит без того, чтобы мы не сообщались. То он меня навестит, то я его. Когда я готовлю еду, он помогает мне собирать хворост и разводит огонь в очаге. Вечерами же, когда я кипячу воду для чая, он приходит и стучит в мою дверь. По натуре это человек, склонный к затворничеству. Нас с ним связывает несокрушимая дружба. Однажды вечером, когда он пришел ко мне, падал снег. Огонь разведи, я же порадую взор твой, снежный скатаю шар.

зайдя как-то навестить одного человека в его убежище, обнаружил, что хозяина нет дома. Как мне сказали, он отправился в паломничество по монастырям. Хижину уже охранял какой-то старик. Рядом у изгороди пышно цвела слива. «Вот кто чувствует себя здесь хозяин!» — невольно воскликнул я. Старик же ответил: «Но ведь изгородь — это не наша!» На это я сказал: «Нет хозяина дома, и даже слива цветет сегодня за изгородью чужой».

неудовлетворенный городской жизнью, которую вел последние 9 весен и осеней, переезжаю в окрестности Фукагава. Восхищаюсь человеком, сказавшим некогда: Чанань всегда была городом богатства и славы. Труден путь того, кто с пустыми руками, без денег. Не потому ли, что и сам я беден? В хворостяной лачуге вихрь горстку листьев подбросил, воды вскипячу для чая.

приходил в обитель праведного Жуна на горной вершине в келье монаха. Одежды его висят, а перед окошком в полном безлюдии летают птицы с озер. Пока еще сумерки не сгустились, тропинкою вниз иду. В пути я внимаю шороху сосен, любуюсь гор бирюзой.

во дворце Темского князя, палаты высокие Темского князя подходят к острову Дзяна. Брелоки из яшмы звенели и пели им песнями танцам конец. На балках узорных там утром летят облака над южным затоном. Завесы аллею под вечер свернутся, как дождь среди западных гор. Беспечные тучи, их блики в затоне там целыми днями гуляют. И все изменилось, и звезды сместились, который раз осень здесь. Здесь живший в палатах царевич, куда он девался? И где же теперь он? Далекая река за решеткой дворцовой стихии.

грустная, жалкая жизнь. Пламя спички, что трепещет испуганно ветреной ночью, прикрытая ладонью Господней. Зато при свете этого робкого огня я видел ладонь Господа Бога. Она была жесткая, грубая и натруженная, как ладонь человека, поднявшего целину, который стоит вечером у своего поля и очищает метелку овса, чтобы узнать, хорошо ли зерно.